перрон номер ноль вокзала неизвестных орд. Голодный, горный, голый, босый, их толпе с тех пор ты как попытался слоги слова класть в аккордов масть. Минорный лад твой, беспросветен путь, виновных где найти? И что

0: бессилен был, бесился, блин, бисером персты стирал. Но мир сказал мне: старина, воззри, что уготовано тебе. Закат зарделся бордовым колером, и я увидел все от Вавилона до сегодня и более. Аллегории не сыскать во всех языках, и даже смелая фантазия была так далека. Ну а пока шаги только у подножия, твоя судьба в твоих руках. Вот о том же.
1: Здравствуйте.